0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. На выходе шаббата скорбное известие пришло из зоны боевых действий на юге Ливана, где в ходе выполнения боевой задачи пал 24-летний капитан Маос Исраэль Реканати. Он возглавлял взвод в 12-м батальоне элитной бригады «Голани». Региональный совет Самарии уточнил, что жизнь военнослужащего оборвалась в результате детонации вражеского беспилотника. Буквально через месяц молодой командир собирался сыграть свадьбу со своей невестой. Командование посмертно присвоило павшему бойцу звание капитана. У него остались родители, а также шестеро братьев и сестер. Армия обороны Израиля выразила глубокое соболезнование семье, которой уже передано официальное уведомление. Светлая память. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление. Весь народ Израиля склоняет головы в память о павшем капитане Маосе Исраэль Реканати. Моя жена и я выражаем искреннее соболезнование семье Маоза, героя-бойца, который мужественно вел солдат против наших врагов. Маос должен был жениться примерно через месяц на своей возлюбленной, и мы все обнимаем ее и ее близких в этот трудный час. Пусть память о нем будет благословенна и сохранена в наших сердцах навсегда, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Серьезный инцидент на режимном объекте оборонного сектора вызвал сильный общественный резонанс. Мощный ночной взрыв в субботу в окрестностях Бейт-Шемеша напугал местных жителей. Как выяснилось позже, эпицентром стала территория государственного концерна, специализирующегося на разработке высокотехнологических двигателей для ракетных и космических систем. На этом предприятии создаются силовые установки для комплексов противоракетной обороны «ХЕЦ», а также для разведывательных спутников. Представители компании поспешили успокоить граждан, официально заявив, что ночная детонация не связана с чрезвычайным происшествием, а являлась плановым контролируемым взрывом, который полностью соответствует утвержденному графику безопасности. В ивритоязычном сегменте интернета граждане публикуют кадры детонации. Сегодня, в воскресенье, 17 мая, армия обороны Израиля еще раз подтвердила, что за последние 24 часа армия обороны Израиля провела уникальную совместную операцию с Шабак в секторе Газа. Наши силы ликвидировали ИС-1 Аль-Хадада, руководителя боевого крыла Хамас и одного из ключевых организаторов нападения 7 октября. По официальным данным оборонных ведомств, высокоточный авиаудар был нанесен еще в пятницу прямо в черте административного центра анклава. Хадад занимал высший военный пост после ликвидации Мухаммеда Синвара. В последнее же время он координировал восстановление боевого потенциала группировки и готовил новые нападения. Хадад являлся последним из оставшихся в живых главных командиров, стоявших у истоков планирования вторжения в еврейское государство. Израильский исполнитель Ноам Бетан вчера успешно завершил свое выступление на гранд-финале музыкального конкурса Евровидения в австрийской Вене. Артист представил на главной европейской сцене композицию «Мишель». Сразу после финального аккорда певец со сцены обратился к многомиллионной аудитории со словами благодарности на английском иврите, завершив речь фразой «Ам Исраэль хай». Примечательно, что в этот раз в зале практически не было слышно неодобрительного свиста, который сопровождал артиста во время полуфинала и дневной генеральной репетиции, а фанаты активно скандировали его имя. Ноам Бетан вчера после подсчета голосов жюри и зрителей на конкурсе Евровидения занял второе место. Победителем же Евровидения стала Болгария и певица Дара. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Шири Маймон – один из самых устойчивых и редких примеров долгой поп-карьеры в Израиле. Без резких взлетов и падений, без скандалов и без попыток удержаться на виду любой ценой. Она пришла в израильскую музыку в начале 2000-х через телевизионные форматы, а затем вышла на международную сцену. В 2005 году Шири представляла Израиль на конкурсе Евровидения с песней «Ашекет Шенишар» и заняла 4-е место. Один из лучших результатов страны за многие годы. Но важно другое. Для нее это не стало пиком, а лишь этапом. После Евровидения Шири Маймон не пошла по пути быстрого поп-успеха. Она выбрала медленную профессиональную траекторию. Ее карьера строилась вокруг голоса, музыкального вкуса и дисциплины, а не вокруг образа и эпатажа. В ее репертуаре поп-баллады и более сложные композиции, в которых текст остается в центре внимания. Она поет на иврите так, что слова не растворяются в аранжировке. Это позволило ей сохранять аудиторию на протяжении лет и взрослеть вместе с ней. Отдельное место в ее карьере занимает театр и музыкальные постановки. Шири Маймон много лет работает на сцене, участвует в крупных мюзиклах и театральных проектах, где важны не только голос, но и актерская точность, выносливость и профессиональное ремесло. Шири Маймон – пример того, как в израильской поп-культуре можно оставаться в мейнстриме, не теряя внутренней меры и уважения к профессии. Тихая, ровная карьера. И в этом, возможно, ее главная сила. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. На выходе шаббата скорбное известие пришло из зоны боевых действий на юге Ливана, где в ходе выполнения боевой задачи пал 24-летний капитан Маос Исраэль Реканати. Он возглавлял взвод в 12-м батальоне элитной бригады «Голани». Региональный совет Самарии уточнил, что жизнь военнослужащего оборвалась в результате детонации вражеского беспилотника. Буквально через месяц молодой командир собирался сыграть свадьбу со своей невестой. Командование посмертно присвоило павшему бойцу звание капитана. У него остались родители, а также 6 братьев и сестер. Армия обороны Израиля выразила глубокое соболезнование семье, которой уже передано официальное уведомление. Светлая память. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление. Весь народ Израиля склоняет головы в память о павшем капитане Маозе Исраэле Реканати. Моя жена и я выражаем искреннее соболезнование семье Маоза, героя-бойца, который мужественно вел солдат против наших врагов. Маос должен был жениться примерно через месяц на своей возлюбленной, и мы все обнимаем ее и ее близких в этот трудный час. Пусть память о нем будет благословенна и сохранена в наших сердцах навсегда, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Серьезный инцидент на режимном объекте оборонного сектора вызвал сильный общественный резонанс. Мощный ночной взрыв в субботу в окрестностях Бейт-Шемеша напугал местных жителей. Как выяснилось позже, эпицентром стала территория государственного концерна, специализирующегося на разработке высокотехнологических двигателей для ракетных и космических систем. На этом предприятии создаются силовые установки для комплексов противоракетной обороны «ХЕЦ», а также для разведывательных спутников. Представители компании поспешили успокоить граждан, официально заявив, что ночная детонация не связана с чрезвычайным происшествием, а являлась плановым контролируемым взрывом, который полностью соответствует утвержденному графику безопасности. В ивритоязычном сегменте интернета граждане публикуют кадры детонации. Сегодня, в воскресенье, 17 мая, армия обороны Израиля еще раз подтвердила, что за последние 24 часа армия обороны Израиля провела уникальную совместную операцию с Шабак в секторе Газа. Наши силы ликвидировали ИС-1 Аль-Хадада, руководителя боевого крыла Хамас и одного из ключевых организаторов нападения 7 октября. По официальным данным оборонных ведомств, высокоточный авиаудар был нанесен еще в пятницу прямо в черте административного центра анклава. Хадад занимал высший военный пост после ликвидации Мухаммеда Синвара. В последнее же время он координировал восстановление боевого потенциала группировки и готовил новые нападения. Хадад являлся последним из оставшихся в живых главных командиров, стоявших у истоков планирования вторжения в еврейское государство. Израильский исполнитель Ноам Бетан вчера успешно завершил свое выступление на гранд-финале музыкального конкурса Евровидения в австрийской Вене. Артист представил на главной европейской сцене композицию «Мишель». Сразу после финального аккорда певец со сцены обратился к многомиллионной аудитории со словами благодарности на английском и иврите, завершив речь фразой «Ам Исраэль Хай». Примечательно, что в этот раз в зале практически не было слышно неодобрительного свиста, который сопровождал артиста во время полуфинала и дневной генеральной репетиции, а фанаты активно скандировали его имя. Ноам Бетан вчера после подсчета голосов жюри и зрителей на конкурсе Евровидения занял второе место. Победителем же Евровидения стала Болгария и певица Дара. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израиль – один из пионеров разработки беспилотных летательных аппаратов. Первые эксперименты начались еще в 70-е годы прошлого века, когда инженеры армии обороны Израиля искали способ наблюдать за полем боя без риска для пилотов. В 1982 году, во время Первой Ливанской войны, израильские дроны «Скаут» и «Пионер» впервые в истории применялись для разведки в реальном времени. Они позволили координировать авиаудары и уничтожить сирийские зенитные батареи. Тогда мир впервые увидел потенциал беспилотника. С тех пор Израиль стал одним из мировых лидеров в этой области. Компании Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и Aeronautics экспортируют израильские дроны более чем в 50 стран. Некоторые модели могут находиться в воздухе свыше 20 часов, вести наблюдения на огромных дистанциях и работать в полностью автономном режиме. Сегодня дроны израильской разработки служат не только армии. Они доставляют лекарства и кровь в отдаленные районы, помогают спасательным службам, контролируют лесные пожары и линии электропередачи. В последние годы в Израиле запущен проект National Drone Initiative – национальная программа, в рамках которой дроны тестируются для перевозки медикаментов и посылок в городской черте. Израильские дроны начинались как технология защиты и превратились в технологию жизни. Именно это превращение, пожалуй, лучше всего описывает израильский дух изобретательности. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Масштабная воздушная операция развернулась на юге Ливана, где за прошедшие выходные израильские силы нанесли удары приблизительно по сотне объектов группировки «Хизбалла». Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛя, целями стали наблюдательные пункты, склады с вооружением и элементы военной инфраструктуры, которые использовались для подготовки нападений. В частности, в субботу точечным атакам подверглись позиции, с которых велась координация действий против наших сил, а в пятницу серия ударов была зафиксирована в районе города Тир. Напомню, что командование ЦАЛя ввело временный запрет на доступ к прибрежной зоне на самом севере страны. Согласно официальному заявлению армейской пресс-службы, в районе Рошеникра и Ахзив введен режим закрытой военной зоны. Ограничения вступили на основе текущей оценки ситуации в сфере безопасности. Военные особо подчеркивают, что любое нахождение гражданских лиц на указанной территории категорически запрещено. Армия обороны Израиля продолжает удерживать высокую готовность и осуществляет полный оперативный контроль над данным оборонительным периметром. Согласно положениям приказа, полностью запрещен въезд гражданских лиц в закрытую зону, за исключением тех, кто получил соответствующее разрешение. Приказ не распространяется на военнослужащих и сотрудников полиции, которым необходимо въезжать в эту зону в рамках исполнения служебных обязанностей. Любое нарушение положений приказа будет преследоваться по закону. В связи с закрытием прибрежной зоны стоит напомнить, что ранее этот район уже оказывался в центре оперативных сводок. В результате одного из предыдущих залпов со стороны Ливана в районе Рошеникра на прошлой неделе пострадали 4 человека. Максимальная оперативная готовность объявлена в структурах безопасности Израиля на фоне прямых предупреждений от президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военных ударов по Ирану. Американский лидер опубликовал в своей соцсети многозначительный плакат с заявлением, что текущая ситуация – это лишь, цитирую, «затишье перед бурей». Конец цитаты. Публикация подкреплена агрессивным визуальным рядом, где Трамп изображен на фоне боевых кораблей и штормового моря. Этот шаг стал продолжением серии жестких медийных сигналов Вашингтона за последние сутки, недвусмысленно демонстрирующих готовность к жестким действиям в регионе. В Иерусалиме же внимательно отслеживает ситуацию, ожидая ключевых решений Белого дома. Продолжается скандал в рядах армии обороны Израиля из-за так называемого инцидента с шевронами. Напомню, что боец пехотной бригады «Нахаль» наказанный за ношение патча с надписью «Мессия». Сегодня, 17 мая, в воскресенье, он должен начать отбывать 30-дневный тюремный срок в военной тюрьме. Данное решение вызвало волну жесткого протеста среди сослуживцев и родителей солдат, которые обвинили высший генералитет в предвзятости, избирательном правосудии и подрыве боевого духа передового подразделения, успешно проявившего себя в Ливане. Инициативная группа родственников призвала общественность сегодня прибыть к 11 часам утра к воротам тюрьмы номер 10 на перекрестке Бейт-Лид, чтобы устроить массовую акцию солидарности и выразить протест против уголовного преследования солдат и отстранения от боевой службы. Сегодня воскресенье, 17 мая.
5: Хадират Клитайс Оен.
6: Манара. מרגליות היכנסו למרחב המוגן.
4: Норме для данного периода. В ночные часы возможны локальные осадки в виде кратковременного дождя. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Даг Нахаш – это не просто музыкальная группа. Это культурное явление, которое уже более двух десятилетий остается частью израильского общественного разговора. Группа возникла в конце 90-х годов в Иерусалиме и с самого начала заняла особое место на сцене. Это был хип-хоп, который не копировал американские образы, а говорил о местной реальности на иврите, с иронией, юмором и отчетливой гражданской интонацией. Лицо и голос группы – Шаанан Стрит, автор текстов и один из основателей Даг Нахаш. Рядом с ним с самого начала диджей и музыкальный продюсер Диджей Шока, а также бас-гитарист Яя Коэн Аронов, один из ключевых участников группы на протяжении многих лет. Даг Нахаш изначально строились как коллектив разных голосов и разных биографий. Светские и религиозные, выходцы из разных социальных и культурных миров – именно это разнообразие стало основой их языка. Их музыка не делит аудиторию на своих и чужих, а обращается ко всем сразу. В своих текстах группа говорит о политике, армии, социальной несправедливости, идентичности, напряжении между центром и периферией. Но делает это без лозунгов и морализаторства. Их стиль – точное слово, узнаваемый ритм и умение назвать то, что многие чувствуют, но не всегда формулируют. Со временем Даг Нахаш стал культурным маркером. Их песни звучат на демонстрациях и городских мероприятиях, в наушниках подростков и в плейлистах взрослых. Это редкий случай, когда музыка с критическим взглядом становится частью общего культурного поля. Даг Нахаш показывают, как в Израиле музыка может быть формой общественного диалога, живого, ироничного и очень точного по времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Масштабная воздушная операция развернулась на юге Ливана, где за прошедшие выходные израильские силы нанесли удары приблизительно по сотне объектов группировки «Хизбалла». Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, целями стали наблюдательные пункты, склады с вооружением и элементы военной инфраструктуры, которые использовались для подготовки нападений. В частности, в субботу точечным атакам подверглись позиции, с которых велась координация действий против наших сил, а в пятницу серия ударов была зафиксирована в районе города Тир. Напомню, что командование ЦАЛЯ ввело временный запрет на доступ к прибрежной зоне на самом севере страны. Согласно официальному заявлению армейской пресс-службы, в районе Рошеникра и Ахзив введен режим закрытой военной зоны. Ограничения вступили на основе текущей оценки ситуации в сфере безопасности. Военные особо подчеркивают, что любое нахождение гражданских лиц на указанной территории категорически запрещено. Армия обороны Израиля продолжает удерживать высокую готовность и осуществляет полный оперативный контроль над данным оборонительным периметром. Согласно положениям приказа, полностью запрещен въезд гражданских лиц в закрытую зону, за исключением тех, кто получил соответствующее разрешение. Приказ не распространяется на военнослужащих и сотрудников полиции, которым необходимо въезжать в эту зону в рамках исполнения служебных обязанностей. Любое нарушение положений приказа будет преследоваться по закону. В связи с закрытием прибрежной зоны стоит напомнить, что ранее этот район уже оказывался в центре оперативных сводок. В результате одного из предыдущих залпов со стороны Ливана в районе Рошеникра на прошлой неделе пострадали 4 человека. Максимальная оперативная готовность объявлена в структурах безопасности Израиля на фоне прямых предупреждений от президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военных ударов по Ирану. Американский лидер опубликовал в своей соцсети многозначительный плакат с заявлением, что текущая ситуация – это лишь, цитирую, «затишье перед бурей». Конец цитаты. Публикация подкреплена агрессивным визуальным рядом, где Трамп изображен на фоне боевых кораблей и штормового моря. Этот шаг стал продолжением серии жестких медийных сигналов Вашингтона за последние сутки, недвусмысленно демонстрирующих готовность к жестким действиям в регионе. В Иерусалиме же внимательно отслеживает ситуацию, ожидая ключевых решений Белого дома. Продолжается скандал в рядах армии обороны Израиля из-за так называемого инцидента с шевронами. Напомню, что боец пехотной бригады «Нахаль» наказанный за ношение патча с надписью «Мессия». Сегодня, 17 мая, в воскресенье, он должен начать отбывать 30-дневный тюремный срок в военной тюрьме. Данное решение вызвало волну жесткого протеста среди сослуживцев и родителей солдат, которые обвинили высший генералитет в предвзятости, избирательном правосудии и подрыве боевого духа передового подразделения, успешно проявившего себя в Ливане. Инициативная группа родственников призвала общественность сегодня прибыть к 11 часам утра к воротам тюрьмы номер 10 на перекрестке Бейт-Лид, чтобы устроить массовую акцию солидарности и выразить протест против уголовного преследования солдат и отстранения от боевой службы. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. На большей части территории страны установится сухая и знойная погода, соответствующая климатической норме для данного периода. В ночные часы возможны локальные осадки в виде кратковременного дождя. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боев. В Израиле балкон – это не опция и не украшение квартиры. Это полноценное жизненное пространство. Главная причина – климат. Большую часть года здесь можно находиться на воздухе, без холода, без сырости, без резких перепадов. Балкон становится продолжением дома. Не выходом наружу, а промежуточной зоной между квартирой и улицей. Израильская архитектура изначально выстраивалась с учетом жары. Тень, движение воздуха, ориентация дома, открытые пространства – все это способы сделать жизнь комфортнее еще до появления кондиционеров. Балкон в этой системе работает как естественный регулятор. Воздух, свет, ощущение пространства. Но дело не только в погоде. Балкон – это особый формат жизни. Ты дома, но не заперт. Ты видишь улицу, слышишь город, оставаясь в личном пространстве. Это место утреннего кофе, вечернего разговора, растений в горшках, коротких пауз между делами. В израильских городах балконы используют каждый день. На них едят, работают, принимают гостей, просто сидят и молчат. Они не декоративные, они живые. Есть еще один важный момент. В условиях плотной застройки балкон дает ощущение свободы. Даже небольшая квартира с балконом воспринимается иначе. Появляется выход, который не связан с подъездом, лифтом или общественным пространством. Поэтому в Израиле так ценят квартиры с балконом. И поэтому в новых домах он почти всегда предусмотрен. Балкон здесь не роскошь. Это способ жить между домом и улицей, не отказываясь ни от одного из этих миров. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Выдающийся оперативный успех израильских силовых структур официально подтвердил начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир, приветствовав ликвидацию главы боевого крыла «Хамас» Изаадина Аль-Хадада в секторе Газа. В ходе специального заседания по оценке ситуации Замир подчеркнул, что имя этого уничтоженного боевика, одного из главных архитекторов бойни 7 октября, постоянно фигурировало в показаниях освобожденных израильских заложников, чьим удержанием он руководил лично. Замир отметил слаженную высокоточную работу Южного командования, военной разведки, военно-воздушных сил и общей службы безопасности «Шабак», добавив, что возмездие настигнет каждого причастного к 7 октября. На фоне возможных попыток мести со стороны хамасовцев глава генштаба приказал войскам немедленно переходить в режим максимальной боевой готовности. Роман Гофман обратился в Высший суд справедливости БАГАТ с требованием отклонить поданные против него апелляции, обвинив руководство прокуратуры в предвзятости и недобросовестности. Поводом для скандала стало заявление заместителя юрсоветницы правительства Гали Баравмяры о наличии неких скрытых Гофманом данных, касающихся его предполагаемых конфиденциальных встреч с фигурантом дела. Роман Гофман заявил, что поведение юрсоветницы правительства переходит все допустимые границы, поскольку человек, официально обязанный выступать главным хранителем законности, действует абсолютно недобросовестно по отношению к нему, говорит Роман Гофман. Напомню, что период обвинений относится к времени, когда Гофман командовал 210-й территориальной дивизией на сирийской границе. Согласно материалам дела, подчиненные Гофмана привлекли к тайной разведывательной деятельности по оказанию информационного влияния Ури Эль-Макайса, который на тот момент был подростком. Апеллянты, включая и самого Эль-Макайса, и некое движение за чистоту власти, утверждают, что эта вербовка велась без законных полномочий. Добавлю, что Роман Гофман должен стать следующим главой Моссада. На данный момент Высший суд справедливости БАГАЦ остановил это решение. Серьезный инцидент в бригаде «Нахаль» получил продолжение. Наказанный боец официально обратился к командованию с просьбой о пересмотре дела. Военнослужащий, получивший 30 суток ареста и отстраненный от боевой службы, направил письмо командиру бригады. Напомню, что поводом для жесткого взыскания стало ношение нашивки с надписью «Мессия» на жилете во время инспекции начальника генштаба ЦАЛЯ Эйяля Замира. В своем обращении солдат полностью признал вину. по его словам, нашивка была исключительно личным выражением веры, без какого-либо желания устроить провокацию или действовать вопреки духу армии обороны Израиля, пишет боец. Он добавил, что теперь понимает важность строгого соблюдения норм внешнего вида и обязательных инструкций в рамках военной службы. Добавлю, что сегодня, 17 мая, в Израиле проходят протесты родственников военных с призывом освободить военнослужащего. Громкий триумф израильской культуры на международной арене официально поприветствовал министр культуры и спорта Микки Зоар, прокомментировав блестящий результат нашей страны на конкурсе Евровидения. Напомню, что Ноам Бетан занял на Евровидении второе место. Глава ведомства подчеркнул, что на глазах у всего мира израильская делегация добилась колоссального и исторического успеха, продемонстрировав стойкость и талант. Зоар выразил огромную гордость за исполнителя Ноама Бетана и всю творческую команду, сопровождающую его в Вене. Также Ноама Бетана поприветствовал и премьер-министр Израиля. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. На большей части территории страны установится сухая и знойная погода. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Мы уже говорили, что в иврите очень любят сокращения. К этому быстро привыкаешь. Армия, учреждения, официальные термины – все логично. Но потом наступает следующий уровень. Начинают сокращать вещи, которые вообще не нуждаются в сокращении. Вот есть, например, такое слово – «говнац». Это гвина цеуба. Желтый сыр, тот самый обычный сыр из холодильника, который мы кладем на бутерброды, но звучит он так, будто его выдают по спецдопуску. Или слово «хамшуш». Это означает «хамишиш и шишабат». Длинные выходные с четверга по субботу. Три дня отдыха превращаются в слово, которое звучит как название военной операции. У меня на этой неделе будет «хамшуш». И сразу чувствуется масштаб. Еще, например, «хадак». Это всего-навсего хедер-кошер, спортзал. Место, где люди бегают на дорожках и поднимают гантели. Вдруг получают сухое, почти официальное название. Как будто ребята собрались не на тренировку, а в поход на стратегический объект. А вот слово «ханаш» — это «холи нефиш», душевно больной человек. Очень серьезное понятие, которое в сокращении звучит неожиданно буднично. Так иврит умеет превращать даже самые тяжелые термины в рабочий и профессиональный язык. Самое смешное в этих сокращениях то, что они не всегда экономят время. Но ведь дело же не всегда в скорости. Если ты понимаешь такие слова, значит, ты уже внутри израильской реальности. Ты говоришь на языке, который любит превращать повседневность в код и делает это с абсолютно серьезным лицом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Выдающийся оперативный успех израильских силовых структур официально подтвердил начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйаль Замир, приветствовав ликвидацию главы боевого крыла «Хамас» Изаадина Аль-Хадада в секторе Газа. В ходе специального заседания по оценке ситуации Замир подчеркнул, что имя этого уничтоженного боевика, одного из главных архитекторов бойни 7 октября, постоянно фигурировало в показаниях освобожденных израильских заложников, чьим удержанием он руководил лично. Замир отметил слаженную высокоточную работу Южного командования, военной разведки, военно-воздушных сил и общей службы безопасности «Шабак», добавив, что возмездие настигнет каждого причастного к 7 октября. На фоне возможных попыток мести со стороны хамасовцев глава генштаба приказал войскам немедленно переходить в режим максимальной боевой готовности. Роман Гофман обратился в Высший суд справедливости БАГАТ с требованием отклонить поданные против него апелляции, обвинив руководство прокуратуры в предвзятости и недобросовестности. Поводом для скандала стало заявление заместителя юрсоветницы правительства Гали Баравмяры о наличии неких скрытых Гофманом данных, касающихся его предполагаемых конфиденциальных встреч с фигурантом дела. Роман Гофман заявил, что поведение юрсоветницы правительства переходит все допустимые границы, поскольку человек, официально обязанный выступать главным хранителем законности, действует абсолютно недобросовестно по отношению к нему, говорит Роман Гофман. Напомню, что период обвинений относится к времени, когда Гофман командовал 210-й территориальной дивизией на сирийской границе. Согласно материалам дела, подчиненные Гофмана привлекли к тайной разведывательной деятельности по оказанию информационного влияния Ури Эль-Макайса, который на тот момент был подростком. Апеллянты, включая и самого Эль-Макайса, и некое движение за чистоту власти, утверждают, что эта вербовка велась без законных полномочий. Добавлю, что Роман Гофман должен стать следующим главой Моссада. На данный момент Высший суд справедливости БАГАЦ остановил это решение. Серьезный инцидент в бригаде «Нахаль» получил продолжение. Наказанный боец официально обратился к командованию с просьбой о пересмотре дела. Военнослужащий, получивший 30 суток ареста и отстраненный от боевой службы, направил письмо командиру бригады. Напомню, что поводом для жесткого взыскания стало ношение нашивки с надписью «Мессия» на жилете во время инспекции начальника генштаба ЦАЛЯ Эйаля Замира. В своем обращении солдат полностью признал вину. По его словам, нашивка была исключительно личным выражением веры, без какого-либо желания устроить провокацию или действовать вопреки духу армии обороны Израиля, пишет боец. Он добавил, что теперь понимает важность строгого соблюдения норм внешнего вида и обязательных инструкций в рамках военной службы. Добавлю, что сегодня, 17 мая, в Израиле проходят протесты родственников военных с призывом освободить военнослужащего. Громкий триумф израильской культуры на международной арене официально поприветствовал министр культуры и спорта Микки Зоар, прокомментировав блестящий результат нашей страны на конкурсе Евровидения. Напомню, что Ноам Бетан занял на Евровидении второе место. Глава ведомства подчеркнул, что на глазах у всего мира израильская делегация добилась колоссального и исторического успеха, продемонстрировав стойкость и талант. Зоар выразил огромную гордость за исполнителя Ноама Бетана и всю творческую команду, сопровождающую его в Вене. Также Ноама Бетана поприветствовал и премьер-министр Израиля. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. На большей части территории страны установится сухая и знойная погода. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ицхак Шамир – один из самых нетипичных премьер-министров в истории Израиля. Не потому, что был эксцентричным, а потому, что принципиально отказывался быть эффектным. Он родился в Польше, пережил крушение европейского еврейства, участвовал в подпольной борьбе против британского мандата как член организации Лихи. Для его поколения государство не было данностью. Его нужно было создавать, а затем ежедневно удерживать. Шамир был лидером партии Ликуд и дважды занимал пост премьер-министра Израиля. В 1983-84 годах, а затем в 1986-1992 годах, в том числе в период правительства национального единства. Его стиль управления резко отличался от привычного образа политического лидера. Он почти не жестикулировал, говорил сдержанно и избегал эмоциональных формулировок. Для Шамира каждое слово было обязательством, а не средством воздействия. Он последовательно выступал против территориальных уступок, не верил в быстрые дипломатические решения и считал безопасность государства безусловным приоритетом. Даже участвуя в международных переговорах, Шамир оставался человеком глубокого недоверия к обещаниям и внешнему давлению. Именно при его правлении Израиль принял одну из крупнейших волн репатриации – выходцев из бывшего Советского Союза. Это стало демографическим и социальным переломом, последствия которого определяют израильское общество до сих пор. Ицхак Шамир не стремился войти в историю как великий миротворец. Он видел свою задачу иначе – сохранить государство устойчивым в период, когда компромиссы могли оказаться слабостью. В общественной памяти он остался фигурой жесткой, немногословной и принципиальной. Иногда именно такие люди удерживают страну, когда красивые слова перестают работать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, беспрецедентная по своим масштабам совместная подготовка Израиля и США к новой серии скоординированных ударов по Ирану выходит на финальную стадию. Напомню, что ранее авторитетное издание The New York Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических и военных кругах сообщило, что операция может начаться уже на этой неделе. Стратеги рассматривают радикальные сценарии, включая и высадку наземного спецназа для захвата ядерных материалов из разрушенных бункеров, а также силовой контроль над ключевым нефтяным узлом Тегерана в Персидском заливе. Армия обороны Израиля продолжает подготовку к операции в Иране. И если американо-израильская атака будет совершена, то иранцы могут попытаться ответить, запуская десятки ракет в день по израильской территории в первые несколько дней. Однако высокопоставленный офицер заявляет, что по оценкам армии обороны Израиля темпы запусков будут постепенно снижаться. По новой информации, запланированный удар по Ирану должен включать в себя повреждения национальной инфраструктуры, объектов энергетического сектора и электростанций. Кроме того, предполагается, что в ходе совместной атаки ВВС попытается совершить покушение на высокопоставленных иранских чиновников. Армия обороны Израиля надеется, что война продлится всего несколько дней. Очередная флотилия «Свободы» снова выдвинулась к берегам сектора Газа. Около 50 судов покинули турецкий порт, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду. По словам организаторов, в международных водах к основной группе присоединится еще несколько кораблей состава международной флотилии. Активисты заявляют о гуманитарном характере миссии. Однако Израиль уже привел военно-морской флот в состояние готовности для перехвата флотилии. Официальный Иерусалим традиционно расценивает подобные акции как политические провокации и пиар-трюки. Несмотря на информацию о возможной операции в Иране и ответных атаках из Ирана, на момент выхода наших новостей в эфир авиационное сообщение Израиля с Европой выходит из глубокого кризиса. Крупнейший лоукостер Wizz Air официально возвращается в Тель-Авив уже 28 мая, открывая продажу билетов на популярные направления, включая Лондон, Будапешт, Рим и Милан. Это решение согласовано с Европейским агентством авиационной безопасности после стабилизации обстановки. Кроме того, немецкий авиагигант Люфтганза утвердил план поэтапного восстановления рейсов в аэропорт имени Бен-Гуриона. Еще раз напомню, что эта информация актуальна только на момент выхода наших новостей в эфир. Президент Израиля Ицхак Герцог лично связался по телефону с Ноамом Бетаном, представившим нашу страну на конкурсе Евровидения. Глава государства тепло поздравил исполнителя с феноменальным результатом и отметил, что его безупречное выступление на международной сцене стало источником огромной гордости для всего еврейского народа. Герцог особо подчеркнул важность этого успеха для укрепления международного имиджа Израиля в нынешний крайне непростой геополитический период. В ответном слове Ноам Бетан выразил глубокую благодарность президенту Израиля за поддержку, добавив, что участие в конкурсе подарило надежду миллионам израильских граждан. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. На большей части территории страны установится сухая и знойная погода, соответствующая климатической норме для данного периода. В ночные часы возможны локальные осадки в виде кратковременного дождя. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

я трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В ЦАЛе есть корпус, о котором редко вспоминают, когда говорят об армии. Он не связан с боевыми операциями, разведкой или технологиями. Это образовательный корпус – Хильхинух. Его задача – не обучать военному ремеслу, а формировать контекст службы, историю, язык, ценности, понимание того, в какой стране и ради чего служит солдат. Инструкторы образовательного корпуса работают практически во всех частях армии. Они проводят занятия по истории Израиля, устройству государства, гражданским ценностям, израильской и еврейской идентичности. Это не школьные уроки и не идеологические лекции, а постоянный разговор внутри армейской системы. Особую роль корпус играет в работе с новобранцами и солдатами-репатриантами. Иврит, культурные коды, базовое понимание общества – для многих именно армия становится первым пространством, где они по-настоящему знакомятся со страной, в которой живут и служат. Образовательный корпус отвечает и за церемонии, дни памяти, государственные даты, присяга, поездки по стране. Все то, что превращает армию из набора подразделений в общий опыт. Эта работа почти незаметная, но системная и постоянная. Этот корпус нередко становится объектом споров. Его критикуют за идеологичность, за попытку сформировать единый нарратив. И сама эта критика – часть израильской реальности. Образовательная работа здесь существует внутри общества, которое привыкло спорить и задавать вопросы. Но именно благодаря этому корпусу армия в Израиле остается не только силовой структурой, но и социальным пространством. Местом, где обсуждают не только то, как служить, но и зачем. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, беспрецедентная по своим масштабам совместная подготовка Израиля и США к новой серии скоординированных ударов по Ирану выходит на финальную стадию. Напомню, что ранее авторитетное издание The New York Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических и военных кругах сообщило, что операция может начаться уже на этой неделе. Стратеги рассматривают радикальные сценарии, включая и высадку наземного спецназа для захвата ядерных материалов из разрушенных бункеров, а также силовой контроль над ключевым нефтяным узлом Тегерана в Персидском заливе. Армия обороны Израиля продолжает подготовку к операции в Иране. И если американо-израильская атака будет совершена, то иранцы могут попытаться ответить, запуская десятки ракет в день по израильской территории в первые несколько дней. Однако высокопоставленный офицер заявляет, что по оценкам армии обороны Израиля темпы запуска будут постепенно снижаться. По новой информации, запланированный удар по Ирану должен включать в себя повреждения национальной инфраструктуры, объектов энергетического сектора и электростанций. Кроме того, предполагается, что в ходе совместной атаки ВВС попытается совершить покушение на высокопоставленных иранских чиновников. Армия обороны Израиля надеется, что война продлится всего несколько дней. Очередная флотилия «Свободы» снова выдвинулась к берегам сектора Газа. Около 50 судов покинули турецкий порт, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду. По словам организаторов, в международных водах к основной группе присоединится еще несколько кораблей состава международной флотилии. Активисты заявляют о гуманитарном характере миссии. Однако Израиль уже привел военно-морской флот в состояние готовности для перехвата флотилии. Официальный Иерусалим традиционно расценивает подобные акции как политические провокации и пиар-трюки. Несмотря на информацию о возможной операции в Иране и ответных атаках из Ирана, на момент выхода наших новостей в эфир авиационное сообщение Израиля с Европой выходит из глубокого кризиса. Крупнейший лоукостер Wizz Air официально возвращается в Тель-Авив уже 28 мая, открывая продажу билетов на популярные направления, включая Лондон, Будапешт, Рим и Милан. Это решение согласовано с Европейским агентством авиационной безопасности после стабилизации обстановки. Кроме того, немецкий авиагигант Люфтганза утвердил план поэтапного восстановления рейсов в аэропорт имени Бен-Гуриона. Еще раз напомню, что эта информация актуальна только на момент выхода наших новостей в эфир. Президент Израиля Ицхак Герцог лично связался по телефону с Ноамом Бетаном, представившим нашу страну на конкурсе Евровидения. Глава государства тепло поздравил исполнителя с феноменальным результатом и отметил, что его безупречное выступление на международной сцене стало источником огромной гордости для всего еврейского народа. Герцог особо подчеркнул важность этого успеха для укрепления международного имиджа Израиля в нынешний крайне непростой геополитический период. В ответном слове Ноам Бетан выразил глубокую благодарность президенту Израиля за поддержку, добавив, что участие в конкурсе подарило надежду миллионам израильских граждан. Сегодня, воскресенье, 17 мая, в Израиле ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры. На большей части территории страны установится сухая и знойная погода, соответствующая климатической норме для данного периода. В ночные часы возможны локальные осадки в виде кратковременного дождя. Дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

сильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Одно из самых известных израильских изобретений родилось не в лаборатории и не в армии. Оно родилось в пробке. Вейз появился в Израиле в середине 2000-х годов как ответ на очень местную проблему. Дороги, которые постоянно меняются, перекрытия, аварии и ощущение, что официальная карта всегда отстает от реальности. Идея была простой и смелой. Если система не знает, что происходит на дороге, пусть об этом расскажут сами водители. Так навигация превратилась в коллективный проект. Каждый пользователь стал источником информации. Пробка, авария, ремонт, перекрытая улица. Данные обновляются в реальном времени. Не сверху вниз, а снизу вверх, от людей, которые находятся на дороге прямо сейчас. Waze быстро вышел за пределы Израиля. Оказалось, что эта логика универсальна. Доверять не одному центру, а сообществу. В 2013 году компанию приобрел Google, но сама идея осталась прежней. Карта как живой организм, который постоянно меняется. В этом изобретении легко узнать израильский способ мышления. Скепсис по отношению к официальным источникам, готовность вмешаться и подсказать и уверенность в том, что коллективное знание работает лучше инструкций. Waze изменил не только навигацию, но и повседневные привычки. Люди стали искать альтернативные маршруты, по-новому смотреть на город и воспринимать дорогу как динамичное пространство, а не фиксированную схему. Waze – это не просто приложение. Это пример того, как израильская культура повседневного выживания и импровизации превратилась в технологию, которой пользуются миллионы людей по всему миру. И, возможно, именно поэтому Waze так хорошо прижился. Он родился не из идеи сделать стартап, а из очень человеческого желания доехать быстрее и без лишних нервов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Назначение нового директора Музея Израиля – это всегда больше, чем кадровая новость. Потому что Музей Израиля в Иерусалиме – главная музейная институция страны. Место, где сходятся археология, искусство, история и память. И где формируется культурный язык Израиля – внутри страны и за ее пределами. Новым генеральным директором музея назначен профессор Яков Гробман. Это выбор, который сразу задает направление. Гробман – архитектор, исследователь и академик. Он родился в Москве, репатриировался в Израиль в детстве и вырос в среде, где искусство было частью повседневной жизни. Его отец – художник Михаил Гробман, одна из ключевых фигур израильского современного искусства и концептуальной сцены. Профессиональный путь Якова Гробмана связан прежде всего с архитектурой как формой мышления. Он выпускник Академии Бецалель, получил докторскую степень в Технионе, проходил постдокторантуру в Гарвардском университете. Сегодня он профессор факультета архитектуры и градостроительства Техниона, который в разные годы также возглавлял как декан. В своей научной и практической работе Гробман много лет занимается архитектурой памяти, тем, как пространство говорит о травме, истории и коллективной ответственности. Он участвовал в проектировании мемориала «Бабий Яр», одного из самых сложных и чувствительных памятников Холокоста в Европе. Это работа, где архитектура не украшает, а берет на себя моральную нагрузку. Именно этот опыт соединения культуры, истории и публичного пространства сегодня особенно важен для Музея Израиля. Пост генерального директора здесь – это не административная функция, а позиция стратегического влияния, решение о том, какие истории рассказывать, каким языком и с какой ответственностью. Назначение Якова Гробмана говорит о выборе в пользу глубины и осмысленности, в пользу музея, как пространство не только хранения, но и разговора с прошлым, настоящим и будущим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Кофе-боц – один из самых простых и самых узнаваемых израильских напитков. Настолько простой, что его почти неудобно называть рецептом. Горячая вода, молотый кофе, иногда сахар. Перемешать по часовой стрелке. Без фильтра, без машины, без украшений. Гуща оседает на дно, пить нужно медленно, оставляя последнее в кружке. Этот кофе пришел в Израиль с востока, через арабскую культуру, Балканы и армейский быт. Он легко прижился, потому что не требовал ничего лишнего и идеально подходил к жизни без избыточных церемоний. Кофе-боц пьют дома и на работе, на базах и на балконах. Его заваривают в кружке, в стакане, иногда наспех, иногда с паузы. Это не напиток для особого случая. Это кофе, который просто есть. Здесь важен не вкус в гастрономическом смысле. Важна функция. Остановиться, сесть, поговорить, переждать. В армии кофе-боц стал почти универсальным языком. Он сопровождает ночные дежурства, разговоры между заданиями, короткие перерывы, когда нет времени ни на что другое. Это не кофе-брейк, а момент передышки внутри реальности. Сегодня в Израиле есть модные кофейни, сложные зерна и длинное меню. Но кофе-боц никуда не исчез. Он существует параллельно, без конкуренции и без ностальгии. Кофе-боц – это не выбор против чего-то. Это привычка, которая осталась, потому что оказалась удобной. И именно поэтому она чувствуется до сих пор такой точной. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: кажется, дождь собирается.
1: Пятачок,
0: что?
1: У тебя есть дома ружье?
0: Есть.
1: Неси его скорей. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Bafio.
1: Oh, é.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть одно короткое слово, которое останавливает почти все. Это слово «дай» – «хватит», «достаточно». Оно может прозвучать в разговоре, в споре, в воспитании детей, на работе. И в отличие от длинных формулировок, «дай» не объясняет и не обсуждает. Оно фиксирует границу. Важно, что «дай» – не обязательно крик и не обязательно грубость. Часто его произносят спокойно, почти буднично, но смысл всегда один – дальше не идем. Есть и более развернутые формы. Сагур, Лёцарих, Азов, Замаспик. Но «дай» – самая чистая, самая базовая версия остановки. Минимум звука, максимум эффекта. Для русскоязычного уха это может звучать резко, как будто человека обрывают. Но в израильской культуре «дай» воспринимается как технический сигнал, а не эмоциональный выпад. За ним не обязаны следовать объяснения. Никто не должен доказывать, почему достаточно. Достаточно. Это способ прекратить лишние слова, лишние эмоции, лишнее давление. Так язык помогает экономить силы, не раскручивать конфликт, не продолжать разговор ради разговора. Поэтому «дай» в иврите – это не про агрессию, это про границу. Короткую, ясную и понятную всем участникам разговора. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: музыка. 106.4 FM.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

So don't call me up. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле яйца едят не только на завтрак. И это часто удивляет тех, кто здесь впервые. Яичница, омлет, шакшука, яйцо вкрутую с салатом – все это вполне нормальный ужин. Без объяснений и без ощущения, что не успели приготовить что-то серьезное. При этом яйца на завтрак, конечно, тоже никуда не делись. Просто в израильской кухне яйца не привязаны ко времени суток. Они существуют сами по себе, как удобная, понятная и универсальная еда. Причин у этого несколько. Первое – климат. Вечером, особенно летом, не хочется тяжелых блюд. Яйца дают сытость, но не перегружают организм. Вторая – кашрут. Мясной ужин сразу тянет за собой ограничения. Посуда, ожидания, планирование. Яйца же парвы. Они не создают проблем и подходят всем. Есть и исторический слой. Армейская кухня, кибуцы, влияние британского периода, культура простой функциональной еды. Яйца всегда были доступны и не требовали сложной подготовки. Шакшука родилась именно из этой логики. Сытно, быстро и из того, что есть под рукой. И есть еще один уже современный аргумент. Сегодня диетологи как раз советуют легкий, но богатый белком ужин. Омлет, салат, хлеб с коттеджем – ровно то, что израильтяне едят десятилетиями, даже не называя это здоровым образом жизни. Израильская кухня в целом не стремится к церемониальности. Здесь ужин – это не обязательный ритуал, а пауза между днями. Яйца на ужин – это не компромисс и не признак спешки. Это практичное отношение к еде и к жизни. Поесть, выдохнуть и пойти дальше. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамессидж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это
1: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Лучшие хиты только на 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

just for you. I bloom just for you.